0: Помощь ты, помощь ты. Шина, шина. Утопу, утопу, утопу. Пихром, пихром. Сидели меня, выбили, хорошо фильм, хорошо фильм. Тихо напиви лоши, напиви лоши. Можно это парень, не китомельно, не китомельно. Ведь лоши прошопа, не прошопа. Пусть их широкие, не широкие. Всем хорошие, хорошие.
1: Маневек, маневек.